0: сколько мне известно этому, сколько я слышал. И кое-что слыхали о ваших любках, о ваших любках.
1: Что же вы слышали?
0: Слыхали мы о поборах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.